0: calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Bujumbura, Kinshasa, and Tangier.
1: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
0: The commercial shortwave station in the USA.
2: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
3: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
4: Здравствуйте! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
5: Мы рады снова встретиться с вами.
4: Я знаю, что дядюшка Дэн приготовил к сегодняшней передаче еще один интересный рассказ.
5: Да, еще один рассказ из книги пророка Даниила, из Ветхого Завета Библии.
4: В прошлый раз мы узнали, что царь Навуходоносор прожил 7 лет среди диких зверей, после чего Бог вновь вернул ему разум. А что было после этого?
5: Сейчас узнаете. Наш следующий рассказ взят из 5 главы книги пророка Даниила из Ветхого Завета Библии. И называется он «Бескровная рука». Когда умер великий царь Навуходоносор, власть ненадолго перешла к его сыну Амил-Мардуку, которого убил муж его сестры Нериглисор, умерший вскоре после этого. Сын Нериглисора был убит заговорщиками, которые посадили на трон Навонидуса, мужа дочери Навуходоносора, Нитокрис. Их старшего сына звали Валтасар.
6: Поздравляю, отец! Теперь ты правитель самого великого царства в мире.
7: Быть царем Вавилона — большая ответственность. Особенно если учесть, что память о Навуходоносоре еще жива в народе. Народ ожидает, что я буду таким же великим и мудрым правителем, как он.
8: Приятно, что мой муж признает величие моего отца.
7: Да, он был велик, хотя иногда излишне самоуверен и надменен. В лучших же его проявлениях он являл собой редкое сочетание качеств, присущих правителю. Сострадание, забота о своем народе и мудрость. В этом и было его величие.
8: Отнеси это за счет влияния Даниила и его бога.
7: Ты что, в самом деле в это веришь?
8: О, да. Я уверена, что гордыня и самоуверенность могли бы погубить моего отца, если бы он не научился от Бога на небесах, что подлинное величие складывается из смирения и истинной доброты. И Бог Даниилов не раз показывал моему отцу свое превосходство, превосходство единственного живого Бога-творца.
7: Возможно. Тем не менее, я прежде всего буду хранить верность Богу Луны. Да и как же иначе? Ведь моя мать его верховная жрица.
8: Боюсь, вавилонским жрецам это не понравится. Думаю, они будут против так же, как были против того, чтобы мой отец поклонялся Богу Всевышнему.
7: Да, конечно. Они будут и впредь поклоняться Мардуку.
6: Я думаю, отец, ты можешь быть великим правителем и в то же время поклоняться вавилонским богам. Или вообще не поклоняться никаким богам. Да, мама. Я помогу тебе управлять Вавилоном. Мы с тобой вместе определим политику и вместе будем проводить ее в жизнь.
7: Это интересная идея, сын. Я подумаю. Я много думал о твоем предложении, сын мой. Ты уже несколько лет принимаешь участие в важных делах царства. Ты честолюбив. Но я не вполне уверен, что у тебя достаточно опыта, чтобы управлять царством вместе со мной.
6: А я уверен, что смогу, отец. Точно смогу. Я знаю, как управлять государством.
7: Возможно. Позволь задать тебе вопрос. Что ты думаешь о нашем союзе с Киром Персидским?
6: Ну, пока этот союз идет нам на пользу. Но Кир расчетливый и коварный царь. И он зарится на Вавилон. И рано или поздно он пойдет против нас.
7: А как насчет Аравии?
6: Думаю, что Аравии надо заняться немедленно. Я бы не стал откладывать поход на Тиму.
7: Похоже, ты и вправду можешь стать лучшим правителем, чем я думал. Мои советники точно такого же мнения, что и ты.
6: Ты пойдешь с походом на Тиму, отец?
7: Как только будут готовы армия и все необходимое для похода.
6: Ты позволишь мне возглавить компанию?
7: Нет, я сам ее возглавлю. А ты останешься здесь за меня. И будешь в мое отсутствие, как царь, командовать оставшимися войсками.
6: Царь Валтасар? Царь Вавилона? Грандиозно!
5: Поход Набонидаса на Тиму был успешным. Завоевав Тиму, он перестроил город и прожил в нем 10 лет. В это время его старший сын Валтасар замещал его в Вавилоне. В это же время Кир, основатель и правитель Персидской империи, разгромил вавилонскую армию у Описа на реке Тигр. Вскоре после этого он захватил Сипр и готовился к походу на Вавилон.
9: Генерал, все готово к походу на Вавилон.
10: Вы действительно собираетесь в поход на Вавилон, Ваше Величество?
9: Да, на Вавилон, столицу Вавилонской империи. Мы захватим этот город. А что? У тебя есть сомнения, генерал?
10: Вавилон неприступен, Ваше Величество.
9: Да неужели великий генерал Габриас боится? Это невероятно!
10: Нет, господин мой. Но когда Навуходоносор был царем Вавилона, он надежно укрепил город.
9: Вавилон можно захватить. Мы отправимся в поход немедленно и возьмем город в осаду.
11: Если его величество царь Валтасар позволит, генерал его армии хотел бы войти.
6: Наверное, он беспокоится об осаде Вавилона Киром. Впусти его, узнаем, чего он хочет.
11: Слушаюсь, ваше величество.
10: Да здравствует царь.
6: В чем дело, генерал?
10: Господин мой... Я хочу доложить, как мы приготовились к обороне.
6: Ну?
10: По вашему приказу, мы сделали большие запасы провианта на случай длительной осады.
6: Так.
10: Я удвоил количество часовых на стенах и башнях.
6: Хорошо.
10: В боевую готовность приведено все боеспособное мужское население.
6: Очень хорошо, генерал. Поверь, нам нечего бояться. Вавилон надежно защищен от Кира.
10: Да, да, мой господин. Но я должен сказать вам, ваше величество...
6: Что?
10: Ну что, вы относитесь к осаде недостаточно серьезно. Как будто вы довольны, что на нас совершено нападение.
6: Естественно. Ведь у Кира нет ни единого шанса.
10: Да здравствует царь.
6: Да, генерал.
10: Мой господин, Кир разбил лагерь на западном берегу реки, сразу за вашим летним дворцом, ваше величество.
12: Что? Он посмел разбить лагерь перед самым моим дворцом?
10: Не совсем, ваше величество. Небольшой холм частично прикрывает его лагерь.
12: Чем там они занимаются? Что, они готовятся к штурму?
10: Нет, ваше величество, нет. Они ведут себя так, будто находятся на отдыхе. Ничего у них не организовано. Они купаются в реке, развлекаются. Не знаю, что и думать.
12: Все очень просто, генерал. Кир не знает, как вести военную кампанию.
10: Ваше величество, за этим что-то кроется. Мне кажется, что они что-то затевают.
12: Что? Что-то затевают?
10: Да, все это неспроста. Слишком уже все на показ. Слишком нарочито.
12: Так. Ну, даже если предположить, что ты прав, какое это отношение имеет к взятию Вавилона? Ну, нет. Кир никогда не захватит Вавилона.

0: Так что же, дядюшка Дэн, Кир все-таки захватил Вавилон?
1: Не торопись, тетушка Кэро. Через несколько минут ты все узнаешь. А пока я хочу напомнить нашим слушателям об уроках Библии, которые мы для них приготовили и можем им послать.
0: Неплохая идея, дядюшка Дэн. Мы уверены, что наши уроки доставят вам огромное удовольствие. В каждом из них есть интересные истории из Библии и викторина, которая вам наверняка понравится.
1: Они онлайн и бесплатные. Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз – radiorasskaz@yahoo.com.
0: И если у вас нет Библии, не беда. Все тексты, которые вам понадобятся, чтобы решить эти задачки, вы найдете в библейских историях в наших уроках. Кстати, об историях.
1: Да?
0: По-моему, пора тебе заканчивать сегодняшний рассказ.
1: Хорошо. Давайте продолжим наш рассказ из Ветхого Завета, который называется «Бескровная рука». Кир, возглавив объединенные персидские и медийские силы, пошел походом на Вавилон. Он разбил лагерь у стен города на реке Ефрат. А царь Валтасар, который находился в городе, ни на минуту не сомневался, что неприступные стены и массивные латунные ворота Вавилона, а также река Ефрат, надежно защищают город от любого нападения.
2: Ну нет, Кир никогда не захватит Вавилона.
3: Это сам царь Валтасар наблюдал за нами с городской стены.
4: Да, мой господин.
3: Ты уверен? Совершенно уверен.
4: Да, мой господин. Он очень молод, держится самоуверенно. Похоже, его будет нетрудно провести. Хотелось бы мне видеть его лицо, когда это случится.
3: Обязательно увидишь. А вот интересно будет понаблюдать, как он удивится и испугается.
4: О, да!
2: Господа, я принял решение устроить пир. Много ли в Вавилоне знатных иностранцев?
3: Несколько сот, Ваше Величество.
2: Хорошо. Дворецкий, как у нас с провиантом и прохладительными напитками?
5: Склады ломятся, Ваше Величество.
2: А как насчет вина?
5: Хватит, чтобы затопить город, Ваше Величество.
2: Замечательно, прекрасно. Объявляю праздник и пир. Всем пирам пир. Подобного пира по блеску и размаху еще не бывало. Приготовьте большой банкетный зал в главном дворце на 1000 человек. Сделайте все, чтобы мои гости получили удовольствие и повеселились.
5: Слушаюсь, Ваше Величество.
2: Как же расстроится Кир и его войско, когда они поймут, что мы действительно в полной безопасности.

0: Так они чувствуют себя в безопасности за стенами города.
1: Да, мой господин, в полной безопасности.
0: Если бы они только знали. Скажи мне, генерал, они действительно ничего не подозревают?
1: Ничего, мой господин.
0: Инженеры закончили работу?
1: Закончат через несколько дней.
0: Когда Валтасар назначил свой пир?
1: Всем пирам пир. Он начнется через 3 дня.
0: О! Как раз, когда мы будем готовы преподнести ему сюрприз.
1: Да, ваше величество.
0: Ну, на том и порешим. В первый же вечер его пиршества мы устроим ему сюрприз из сюрпризов, после которого царских пиров уже больше никогда не будет.
2: А пир грандиозного пира я еще никогда в жизни не видела.
3: Налейте мне еще вина!
4: Эй, ты! Иди сюда! Налей даме бокал вина! Да не один! Какой чудесный пир! Лучше не бывает. Кого только здесь нет. Знаменитости со всего мира. Дворецкий! Дворецкий!
5: Звали, ваше величество.
4: Звал. Ты знаешь, где хранятся золотые и серебряные сосуды? Те самые, что Навуходоносор привез из храма израильтян, из Иерусалима.
5: А эти сосуды знаю.
4: Принеси их сюда, ко мне. И золотые, и серебряные.
5: Но, ваше величество... Ведь они же священные.
4: Что?
5: Будет исполнено, ваше величество.
6: И вот несли золотые сосуды. И царь, его придворные, жены и наложницы стали пить из них вино.
4: Пейте, мои друзья, пейте из золотых и серебряных чаш. Это священные чаши. Они принадлежат Богу Творцу.
7: Богу Творцу? Нет такого Бога. Есть один только Бог. Бог золота! Золото!
4: У меня есть тост. Тост. Выпью за Бога золота и серебра.
7: Да здравствует царь Валтасар!
4: Погодите. Я хочу кое-что сказать. Я царь. Я Валтасар. Царь Вавилона. Я сильнее всех богов вместе взятых. А если это не так, то пусть любой бог мне это докажет.
8: Смотрите! Там, наверху! На стене!
4: Там рука, бескровная рука, пишет на стене
8: Что это? Писар! Писар! Писар, кто это написал? Генерал, что это за рука там, на стене?
9: Она исчезла, ваше личное!
8: Но слова остались? Огненные слова, генерал. Немедленно созови мудрецов, астрологов, прорицателей и чародеев.
9: Слушаюсь, ваше личное!
8: Астрологов ко мне! Кто из вас может прочесть слова там, наверху, на стене? Кто-нибудь может их прочесть? Я приказываю прочесть мне эти слова. Не можете? Хорошие мудрецы, только и ждете, что наград. Ладно, ладно. Тот, кто прочтет и объяснит написанное, получит багряницу и золотую цепь на шею и станет третьим властелином в царстве. Ну, если бы только...
10: Государь!
8: Не сейчас, мать! Не время! Позже! Позже, потом!
10: Но я вспомнила что-то очень важное.
8: Что? Ну, ладно. Говори, что ты вспомнила?
10: В твоем царстве есть человек, в котором живет дух Бога Всевышнего. В годы правления твоего деда Навуходоносора этот человек был главным над всеми мудрецами. Он умел толковать сны, разгадывать загадки и решать задачи. Прикажи, прикажи, государь, привести этого человека по имени Даниил, и он скажет тебе, что написано на стене.
8: Генерал, генерал! Прикажи немедленно позвать этого Даниила.
6: Даниил предстал перед царем, и царь попросил его прочитать надпись на стене и объяснить ее смысл.
11: О, царь, позволь мне сначала напомнить тебе о деяниях Навуходоносора. Бог Всевышний даровал ему величие и славу, но скоро сердцем его овладела гордыня. Слава была от него отторгнута, а он сам был приговорен жить среди зверей до тех пор, пока не признает власти Бога Всевышнего над царством людей. Все это, как тебе известно, о царь, были знамения Господни. Но ты, о царь, не смирил свою гордыню, хотя все это ты знал. Ты бросил вызов Богу. Ты и твои жены и гости пьете вино из священных сосудов из храма Господня. Ты воздаешь хвалу богам золота и серебра, дерева и камня, но не почитаешь Бога, в чьих руках твоя жизнь. За это и послана от него кисть руки и начертано это писание. Мене, мене, текел упарсин. А вот и значение этих слов, о царь. Исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медянам и персам.
8: Медянам и персам? Как? Киру? Кир, который стоит лагерем у стен Вавилона? Так, значит, Кир захватит Вавилон и положит конец моей династии?
11: Так повелел Господь, так тому и быть.
8: Писарь, внеси царскую багряницу и облачи в нее Даниила. И еще...
1: Ваше Величество, прибыл гонец из города с очень важным донесением.
8: Пусть войдет.
5: О, царь! Кир со своей армией проник в город. Он...
8: Проник в город? Он в Вавилоне?
5: Да, да, Ваше Величество, Вавилон пал! Сейчас Кир со своей армией движется к вашему дворцу!
8: Как они проникли через ворота? Среди нас есть предатели.
1: Нет, Ваше Величество. Пока Ваше Величество и ваши гости пировали, Кир провел свое войско под городской стеной и вошел в город.
8: Под городской стеной?
1: Да, Ваше Величество, да. Они повернули течение реки Евфрат и проникли в город по руслу реки под городской стеной.
8: Так что, нет никакой надежды?
1: Нет, Ваше Величество, никакой. Вавилон обречен. Но если Ваше Величество пойдет со мной, может, нам удастся бежать.
8: Нет, генерал, я останусь здесь и буду биться до конца.
6: В ту ночь Валтасар был убит. Таким был бесславный конец Вавилонской империи, основанной и прославленной мудрым и богобоязненным Навуходоносором.
12: Очень интересная история, дядюшка Дэн. Кир действительно нашел весьма хитроумный способ, чтобы проникнуть в Вавилон.
13: А еще интереснее то, что за 100 лет до рождения Кира Бог через пророка Исаию назвал его по имени и сказал, что ему написано на роду. Об этом можно прочитать в Ветхом Завете Библии, в книге пророка Исаии, с 28 стиха 44 главы по 4 стих 45 главы.
12: Знаешь, дядюшка Дэн, ведь Богу известно все, что должно произойти в мире, например, сегодня. И он знает каждого человека по имени. В Библии говорится, что он знает даже, сколько волос на голове у каждого.
13: Он так много знает о нас, тетушка Кэрол, потому что он нас очень любит.
12: Ты абсолютно прав. Но, к сожалению, наше время истекло. Так, пожалуйста, не забудьте написать нам.
13: Наш адрес — radiorassказ@yahoo.com. И еще раз, radiorassказ@yahoo.com.
12: До свидания. До следующей передачи.
14: Это был час твоего рассказа.
12: Тетушка Кэрол
13: и дядюшка Дэн
12: прощаются с вами. До новых встреч!